посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе это насилие.

Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ.

Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ФС-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ.

0: Маруся FM. Новые русские хиты. Новый русский мегахит на Маруся FM.
1: СДП. Сыпь. Гармоника.
2: Ты

0: Маруся FM представляет проверенный хит.
1: Макан Элли.
2: Эй, Макан, прости меня, мое сердце, я не в

чем больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Москва. Включайся. 107.0. Маруся

0: Реклама. Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на Промышленной 9А.
1: Медицинский центр «Евамед» приглашает всех на вакцинацию от клещей, а также на плановую вакцинацию детей. Перед процедурой необходима предварительная запись к врачу. 8-910-950-03-03. Шарья, Ленина, 91. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в «Тепло в хаус». Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. «Тепло в хаус». Шарья, Павлика Морозова, 30.
3: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурова Нагорная, 6. 8-965-143-48-86.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Был недавно в техногазе. До сих пор еще в экстазе. Газовые. Ну, очень газовые котлы в техногазе. Заходи. Шарья. 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте «Техногаз Шарья». Витамин.

0: 1 по 7 мая в высшей лиге.
1: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
2: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
1: Женя Весна. Внутренний голос.

0: природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас. И забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно. За наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти, 22.
2: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, Синная 1.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Цветочный центр «Флора». Тюльпаны, роза, хризантема. Цветочный центр «Флора». ТЦ «Апельсин».
8: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
9: Маруся, FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся FM. Шария. 87.5 FM.

сторону. Дело в дело. Дискотека Маруся. Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20:00 на радио.

0: Москва. Включайся. 107.0. Маруся FM. Реклама.
1: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
4: Открываем сезон с пользой для всей семьи. Овощи и фрукты от агрокомбината «Высоковский». Спелые, ароматные, сочные, свежие и такие вкусные. Шарья. Территория центрального рынка. Рядом с магазином «Океан». А ты не забыл заглянуть к нам?
5: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья. Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт довода.рф. 8 920 381 90 28.
6: Проектирование и монтаж газопроводов. Продажа газового оборудования. Техногаз. С нами тепло. С нами надежно. Шарья. 50 лет советской власти. 10.
7: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
8: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А.
9: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3. 8-958-188-97-97. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник – апельсин.
1: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
2: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Компания «Филсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: реклама. Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
1: Сезон уютных встреч на Нью Ветлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Ветлуга Парк».
2: Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Estelle, Капус, Вэлла, Шварцкопф, Лонда Профессионал, бутик «Красотка», Шарья, ТЦ «Апельсин».
3: Дровоком. Дровоколотые, береза, смесь, осина, торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
4: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: высшей лиге.
1: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе. Маруся F.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
1: Holiday Boy, ты не хотела.

0: Реклама. Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
1: Открываем сезон с пользой для всей семьи. Овощи и фрукты от агрокомбината «Высоковский». Спелые, ароматные, сочные, свежие и такие вкусные. Шарья. Территория центрального рынка. Рядом с магазином «Океан». А ты не забыл заглянуть к нам?
2: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории «Е», официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье. 59-602.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: Дайся FM представляет не хит, а пушка.
1: Женя Трофимов. Самолеты.

0: Банька радовала долго и по-настоящему. Выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30.
1: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
2: Медицинский центр «Евамед» приглашает всех на вакцинацию от клещей, а также на плановую вакцинацию детей. Перед процедурой необходима предварительная запись к врачу. 8-910-950-03-03. Шарья, Ленина, 91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
8: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Nissan и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. Шарья. 50 лет советской власти, 22. Автомиг. Все для вашей иномарки. Быстро и надежно.
9: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
12: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
1: Зиверт и Айс Киргерт.

0: центр «Флора». Тюльпаны, роза, хризантема. Цветочный центр «Флора». ТЦ «Апельсин».
1: Нужна чистая вода? Обращайся в «Да-вода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт давода.рф. 8-920-381-90-28.
2: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся FM.

0: Русские хиты. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарьи – top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья. 87.5 FM.

FM. Меняем пластинку. Реклама.

0: 1 по 7 мая в Высшей лиге.
1: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Торговый центр «Парус». Три этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
3: Загородный комплекс «Нью Ветлуга Парк» – тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания, современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами, ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте ветлуга.ру.
4: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 14 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
5: Завод «Свисткрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
6: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся FM. В ресурсе.

0: реклама. Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
1: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
2: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение получения кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Шарик, ты фотоохоту на видеоохоту поменял, что ли?
9: Балбес ты, Матроскин. Это видеонаблюдение называется, от «Аксиомы». И бегать никуда не надо. Прям с телефона можно посмотреть, что сейчас происходит. Архив на 3 дня. Подключи видеонаблюдение от «Аксиомы» и наблюдай за тем, что важно.
10: 8-800-505-38-98.
11: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Делай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся FM. Шария. 87.5 FM.

0: Вася FM представляет статус хит.
1: Диджей Смэш и Диор. Розовый туман.

0: Реклама.
1: Шац,
2: дорогой, мне жарко. Снова жарко. Жарко.
0: Гретхен.
2: Лариса. Йопарасотет. Дай мне отопление настроить, а.
3: В отношениях важно сохранить тепло, а температура в доме поддержит Теплов Хаус. Дровяные и пилетные котлы от официального дилера Теплов Хаус в Шарье. На Павлика Морозова, 30.
0: Выгодно?
4: Да.
0: Где?
4: В высшей лиге.
0: Шашлык из свинины пикантный, 299,90. Шейка свиная, 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
5: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
7: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи, подберем, закажи, привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья, Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.

0: Подпишись ВКонтакте. Техногаз Шарья.
1: Твоя мебель, твой стиль. Шарья мебель на Октябрьской, 31. Кухни, гостиные, спальни, детские, прихожие, шкафы. Индивидуальный подход, высокое качество, доступные цены. Мы с вами от замера до установки. Шарья мебель. ТЦ «Спутник», второй этаж.
2: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

Маруся ФМ. Маруся ФМ.

0: Дождемся FM. Горячие песни этой недели.
1: Люся Чеботина против преступления. Тима ищет свет.

0: Реклама.
1: Открываем сезон с пользой для всей семьи. Овощи и фрукты от агрокомбината «Высоковский». Спелые, ароматные, сочные, свежие и такие вкусные. Шарья, территория центрального рынка, рядом с магазином «Океан». А ты не забыл заглянуть к нам?
2: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас. И забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно. За наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти. 22.
0: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А. Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
3: Торговый центр «Парус». Три этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
4: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
5: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: компаньеров. Компренде?
1: В дни, когда мне не везет и разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся ФМ. Шария 87.5 FM.

0: правильный биоритм. Реклама.
1: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А.
3: Нужна чистая вода? Обращайся в «Да-вода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шария, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт давода.рф. 8-920-381-90-28.
4: Сезон уютных встреч на Нью Витлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Витлуга Парк».

0: 1 по 7 мая в высшей лиге.
1: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких изысканными продуктами, качественной бытовой техникой, удобной обувью, шикарными мехами, золотыми украшениями, одеждой на любой вкус и другими замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин, верный спутник «Апельсин».
2: Дровоком. Дровоколотые. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
3: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся ФМ.

0: Рамиль, сколько у тебя тайн?
1: Сколько у тебя тайн? Сколько у тебя тайн? Мы можем учить хит до утра с тобой в прайм-тайм.
0: Нюша, Полароид.

0: реклама. Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
1: Медицинский центр «Евамед» приглашает всех на вакцинацию от клещей, а также на плановую вакцинацию детей. Перед процедурой необходима предварительная запись к врачу. 8-910-950-03-03. Шарья. Ленина, 91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман». Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города. Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6. 8-965-143-48-86.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение получения кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в Техпроме на Промышленной 9А.
8: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе. Маруся FM.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки.
2: top24.news.
3: 18+.
4: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шарья. 87.5 FM.

0: Вкусные хиты. Маруся FM. Реклама.
1: Хочешь много солнца? Поменяй оконца. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе, здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
2: Открываем сезон с пользой для всей семьи. Овощи и фрукты от агрокомбината «Высоковский». Спелые, ароматные, сочные, свежие и такие вкусные. Шарья, территория центрального рынка, рядом с магазином «Океан». А ты не забыл заглянуть к нам?
3: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
5: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче.

когда ты меня забудешь. Я приду каплями на асфальте. Меня смоют маршрутки, где я потерян и не найден. Не алло, когда ты меня забудешь. Цветочки не вяньте. Чувства смоются в лужи, вы только по ним не гуляйте.

0: Наслаждайся. Маруся FM.
1: Очень погашу свет. Твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: Настоящий дачник знает. Главное, не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, Синная 1.
1: Цветочный центр «Флора». Тюльпаны, роза, хризантема. Цветочный центр «Флора». ТЦ «Апельсин».
2: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье 59-602.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

плачешь по ночам, ну как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

Yeah. Я привезу тебя в свой дом на Рублёво Успенском. В кармане тихо пробренчат ключи от Мерседеса. Давай просто поговорим без скандалов и секса. Ты можешь просто слушать, я буду предельно честен. Стреляй глазами, будто Маузер. Я в этот момент будто поставлю все на паузу. Мы слишком не похожи, как бочка в рэпе и хаузе.

0: прекрасная. Маруся FM. Реклама.
1: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и вам в конце.
2: Загородный комплекс «Нью Виплуга Парк». Тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания. Современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами. Ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vipluga.ru.
3: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Nissan и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. Шарья, 50 лет советской власти, 22. «Автомиг». Все для вашей иномарки. Быстро и надежно.
4: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся FM.

0: Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник апельсин.
1: Дровоком. Дровоколотые. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM. Источник энергии.

0: рекламы на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Брение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт «Довода.РФ». 8-920-381-90-28.
1: Открываем сезон с пользой для всей семьи. Овощи и фрукты от агрокомбината «Высоковский». Спелые, ароматные, сочные, свежие и такие вкусные. Шарья. Территория центрального рынка. Рядом с магазином «Океан». А ты не забыл заглянуть к нам?
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
4: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урин-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
5: Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
6: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM. Ресурсы.

0: Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Estelle, Капус, Вэлла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
1: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Тепло в Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Тепло в Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был?

0: Одна голова твоя, а другая папина?
1: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
2: Мясной гурман.
3: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23 в центре города и Юбилейная, 3. 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6. 8-965-143-48-86.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Обязательно обратитесь к своему кредитору и банкротству.
6: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
7: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
8: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика плюс». Шалья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
9: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
10: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

0: Делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: сделал громче, стал ближе. Реклама.
1: Медицинский центр «Евамед» приглашает всех на вакцинацию от клещей, а также на плановую вакцинацию детей. Перед процедурой необходима предварительная запись к врачу. 8-910-950-03-03. Шарья, Ленина, 91. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на Промышленной 9А.

0: 7 мая в высшей лиге.
1: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
2: Проектирование и монтаж газопроводов. Продажа газового оборудования. Техногаз. С нами тепло. С нами надежно. Шарья. 50 лет советской власти. 10.
3: Открываем сезон с пользой для всей семьи. Овощи и фрукты от агрокомбината «Высоковский». Спелые, ароматные, сочные, свежие и такие вкусные. Шарья. Территория центрального рынка. Рядом с магазином «Океан». А ты не забыл заглянуть к нам?
4: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
5: Хватит стесняться. Пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче. Мару.

0: Маруся FM. Только горячие хиты. Маруся FM. Маруся FM. Новые русские хиты. СК Продакшн представляет впервые и только на радио Маруся FM подкаст «Кино по радио».
1: Привет, друзья! Подростковый максимализм – явление, с которым сталкивается практически каждый человек. У героев сегодняшнего выпуска «Кино по радио» прощание с детством пришлось на непростые советские годы. Тем не менее, типичное для юности черно-белое мышление легло в основу сюжета захватывающего сериала. Смотрим и слушаем сериал «Радар». Мотор, поехали!
0: Кино по радио.
1: На излете 80-х основным увлечением советских школьников был космос и все, что с ним связано. Отдельные везунчики владели телескопами. Правда, не всегда их использовали по назначению, но это скорее побочка. Преимущественно ребята смотрели в небо, любовались звездами, созвездиями, иногда спутниками, реже космическими кораблями. О падении метеорита даже не мечтали. Но однажды это случилось.

Шестиклассник Сёма своими глазами узрел стремление огненного предмета к поверхности Земли и тут же поспешил поделиться со своими друзьями. Лёха и Толя с радостью откликнулись. Согласно их совместному плану, они первыми найдут загадочный предмет, о них напишут в «Пионерской правде», и в качестве награды ребята получат путевку в «Артек». Другая сторона максимализма кроется в творческих натурах отдельных героев. Лёха пишет роман про космос. Вдохновляет его Вика. Но вот незадача. Вика встречается с его старшим братом Жекой, который грезит о карьере рок-музыканта. Его полулегальная группа «Дервиш» дает подпольные концерты в местном ДК. Репертуар зрителям нравится, а у советской милиции свое мнение.

Но вернемся к упавшему метеориту. На следующий день после уроков Леха, Сема и Толян отправились на поиски. В обозначенном лесу творятся необъяснимые явления. На первый взгляд Леха просто заблудился от того, что испугался. Но на самом деле произошедшее с Лехой и является основным поводом к дальнейшему развитию сюжета. Кстати, брат Лехи в загадочном лесу был также замечен, но совершенно по иному поводу, отчасти даже криминальному.

0: Пришло время раскрыть главный секрет. Действие фильма происходит в небольшом советском городе, вблизи которого расположен мощный радар. Два брата, независимо друг от друга, запускают череду событий, которые изменят жизнь обитателей города, страны и, возможно, даже целого мира.
1: Кино по радио.
0: Слоган сериала «Радар» — урок по спасению человечества. Инопланетяне или кто-то другой угрожает нам. И действительно ли пионеры всегда готовы? Возрастное ограничение 16+. Вам приятного просмотра и до встречи в «Кино по радио». Андрей Тарасов, Маруся ФМ.
1: Подкаст «Кино по радио». На радио. Маруся ФМ.

0: Реклама.
1: Цветочный центр «Флора». Тюльпаны, роза, хризантема. Цветочный центр «Флора». ТЦ «Апельсин».
2: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
3: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А.
4: Нужна чистая вода? Обращайся в «Давода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт «Давода.РФ». 8-920-381-90-28.
5: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
6: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23 в центре города и Юбилейная, 3. 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая.
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Торговый центр «Парус». Три этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
12: «Маруся ФМ». Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся ФМ. Чилим.

0: Сделай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: счастье это Маруся. Маруся FM. Реклама.
1: Дымоход – не просто труба. Это система безопасности и эффективности вашего дома. Теплов Хаус – проверенные бренды и профессиональная консультация. Не гадайте, доверьтесь специалистам. Тепло начинается с Теплов Хаус. Шарья, Павлика Морозова, 30.
2: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А.
3: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Дроваком. Дровоколоты. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дроваком. 8-910-922-5000.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
7: Был недавно в техногазе, до сих пор еще в экстазе. Газовые, ну очень газовые котлы в техногазе. Заходи. Шарья, 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте «Техногаз Шарья».
8: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас и забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно. За наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти. 22.
9: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, Синная 1.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

Смотреть кино и слушать радио. В подкасте «Кино по радио» это возможно. Каждый четверг в

0: и слушай кино по радио.
1: Лада, седан! Баклажан!

0: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
1: Сезон уютных встреч на Нью Витлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Витлуга Парк».
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Нужна чистая вода? Обращайся в «Давода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт davoda.rf. 8-920-381-90-28.
4: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе. Маруся.

0: сделай еще громче. Реклама на радио «Маруся-ФМ».
1: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья 87.5 FM.

0: Макан, Элли.
1: Эй, Мак, прости меня, мое сердце.

0: замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник апельсин.
1: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

дискотека «Маруся». Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20:00 на радио.

0: реклама.
1: Медицинский центр «Евамед» приглашает всех на вакцинацию от клещей, а также на плановую вакцинацию детей. Перед процедурой необходима предварительная запись к врачу. 8-910-950-03-03. Шарья, Ленина, 91. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 499.

Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

Бауся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся FM. Источник N.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флан. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит нового.

Заряжай свой смартфон на maruz.fm. Это качественный звук без прерываний. maruz.fm. Это название любимых треков и история. maruz.fm. Прямой эфир радио Маруся FM в любой точке мира. Прокачай свой смартфон на maruz.fm.

день в мире выходит огромное количество новых русских хитов. Но только 20 лучших могут попасть в топ-лист Маруся FM. Вы услышите их первыми.

Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ.

Любовь не боится ни пропасти, ни расстояний. Любовь не боится удара, не боится касаний. Любить — это значит отдать себя полностью без оснований. Любовь — это дождь в самой жаркой саванне. Любовь — это вера, надежда на чудо, надежда на жизнь. Любовь — это фраза «давай не сдавайся, давай держись». Но так получилось, что мы разные люди. Я скоро приеду, родная, прощаться не будем.

Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ФС-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. «Маруся ФМ». Хоровод хитов.

Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал